0: ай пэт ба мекалия мто адженда пи кат прас нэ мирита хам пэнсэп ай якани к кабуксер ё ман пи у кэнэнг тап бот ва пура лэдап пи кат прас нэм нэ дау дап пи кат прас нэм хала нэ чва к читри куна чи пау уснэм арадар ар панру да то к пор кэнру пи яй бор ёнг пи
1: итэ то ивто к election commission ёнг индия ро сданго яг сен гуэле нэ бхаг special intensive revision арадар ар панру чач ко дэ мьет нэ ваги бут level officer да ван ки чи ёнг ки сэм ёнг пи ndo galep hautrik unain ru hadok arpo kendetrik unain yao arjar arhonru penjen we pen biang ye kot kisla ki yongpi
0: bodak ha ka kalendar yongpi yok pet pi ya ka register thabot ha ka santrik unain sapra arjar arhonru da em kampi pen bet ye we tho bakala da ne ujor yok por pi ndo ka santrik unain sapra hadok ka sotrik unain kende arjar arhonru wole ye te
1: pentikna wo be iputuj pi chispa na ka chispa ha chwa wo pen mi khado ye ka electoral roll ha ka ya torik unai chipao kwa abibun sia pratithame ham tensar iwa sukbha pen biang ikot wo pentikna e thausa thau chong pi irta wedur pas